0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. I must relax you. I mean totally relax you.

0: till I see my face.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Заезд в Алые паруса отменен. Все летние лагеря Крыма приостановили прием школьников до 1 сентября из соображений безопасности. Указ об этом подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В Министерстве образования и науки Челябинской области подтвердили, что 41 ребенок из нашего региона ехал в Артек, еще 7 детей в Алые паруса. Вместе с ними в пути находились 4 сопровождающих. Принято решение перенаправить всю группу в Орленок. Оранжевый предпоследний уровень погодной опасности объявили в Челябинской области 23 июня, сообщает Гидрометцентр России. Сильная жара в регионе спадет. По области до 23 часов вторника действует предупреждение о сильных дождях, грозах и граде. Ветер будет усиливаться до 25 метров в секунду. Челябинская область присоединилась к акции «Огненные картины войны». Ее центральным событием в регионе стало создание инсталляции на территории учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске. Добровольцы выложили из более чем 3000 лампад свечей изображение легендарного танка Т-34, боевой машины, выпускавшейся в годы войны на Челябинском тракторном заводе. Готовая огненная картина достигла 100 квадратных метров. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области создадут штаб по контролю за топливным рынком. Это поручение губернатора Алексея Текслера. Задача штаба – мониторить потоки топлива и не допускать злоупотреблений при продаже, в том числе необоснованного роста цен, сообщила пресс-служба областного правительства. На сегодня запасы топлива в регионе есть, но на розничном рынке случаются перебои. На некоторых АЗС возникают очереди. Динамика цен на региональных автозаправках соответствует общероссийской тенденции роста. Челябинские пляжи за прошлую неделю посетило более 16 тысяч человек, однако уже зафиксировано несколько опасных ситуаций, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Так, 21 июня на шершнях в 10 метрах от берега 5-летняя девочка перевернулась на круге. Спасатели быстро отреагировали и вернули ребенка родителям, рассказал замглавы города Сергей Кочетков. Мэр Алексей Ложкин поручил подготовить социальную рекламу по безопасному поведению на воде. Пустят ее в общественном транспорте и на рекламных щитах. Челябинский трактор и Новосибирская Сибирь произвели обмен хоккеистами. Клуб с берегов Оби покинул молодой нападающий Егор Головнев, который теперь будет защищать цвета черно-белых. Вместо него в Новосибирск перебирается опытный форвард Егор Коршков, отыгравший в Челябинске прошлый сезон. 23-летний хоккеист присоединился к трактору летом 2025 года. За это время провел в составе команды 73 матча в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет 37 очков. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси, и магазины Бифри, Зарина и Села хотят открывать на первых этажах жилых домов. В Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Вес памятника составляет 70 тонн. Скульптура появилась в городе Кутралько в провинции Неукен. Автором проекта стал Альдо Бероиза. На статуе восьмикратный обладатель золотого мяча изображен в футболке национальной сборной Аргентины, поднимающий кубок, который он выиграл на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ранее крупнейший памятник Лионелю Месси высотой 21 метр украшал индийскую Калькутту. В начале июня фигуру полностью разобрали, так как конструкция оказалась слишком шаткой и опасно раскачивалась во время штормового ветра. Лионель Месси – аргентинский футболист, признан одним из величайших игроков в истории футбола. Большую часть карьеры провел в испанской Барселоне, а сейчас выступает за американский клуб «Интер Майами».
0: Exclusive News.
1: Ритейлер Melon Fashion Group, бренды Zarina, Sela, Bifree, Love Republic и Idol, изучает возможность открытия магазинов на первых этажах жилых комплексов. Об этом рассказал директор департамента развития компании Игорь Мальтинский. «У нас есть внутри бренда отдельные проекты, которые теоретически могут оказаться в ЖК. Пока это начальный этап, есть раздумья», — пояснил Мальтинский. По его словам, рынок сильно изменился, из-за чего сейчас происходит возвращение популярности стрит-ритейла. Такой формат становится одним из дополнительных каналов продаж. Многие ритейлеры сейчас переживают кризис. Недавно стало известно, что ювелирная сеть Fan Club, бывшая Pandora, за последние полгода закрыла почти все розничные точки в стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт после удара вооруженных сил Украины по Воронежу». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, украинская армия применила ракеты по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города. На месте происшествия продолжают работать специалисты и оперативные службы. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев информировал, что в результате этого ракетного удара 5 человек погибли, 10 пострадали. А также было повреждено крупное промышленное предприятие на левом берегу города. Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о первом международном ответе на ее обращение по трагедии в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало, что следит за ситуацией и обстоятельствами вреда, причиненного гражданскому населению в городе Луганской Народной Республики. Напомню, речь идет об ударе украинской армии беспилотниками 22 мая по Старобельскому профессиональному колледжу, где погибли 21 человек и пострадали более 40. Лантратова подчеркнула, что уже готовит для Организации Объединенных Наций дополнительную информацию по атаке ВСУ, чтобы обеспечить максимально объективное освещение расследования. МИД России сообщил о переговорах с Ираном в Москве. Российские и иранские дипломаты обсудили реализацию меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Главным итогом встречи стало совместное заявление о необходимости скорейшего вывода израильских войск из Ливана. Московская топливная ассоциация сообщила о заметном росте цен на бензин и дизельное топливо, зафиксированном по итогам прошлой недели. Стоимость литра АИ-92 выросла до 66 рублей 14 копеек, АИ-95 до 73 рублей, а дизельное топливо теперь стоит в среднем 80 рублей 15 копеек. С начала года рост цен на топливо в столице превысил 4 рубля за литр. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Холланд считает, что искусственный интеллект не угрожает актерам, и автор «Обсессии» Кари Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор. Британский актер Том Холланд заявил, что искусственный интеллект не является угрозой для креатива и творчества актеров. Об этом он рассказал на испанском ток-шоу. Ведущие спросили у Холланда, есть ли что-нибудь невозможное в актерском мастерстве, что не сможет заменить ИИ. Творчеству не грозит искусственный интеллект, потому что творчество связано с человеческим опытом, с эмоциями, ответил актер. Также Холланд отметил, что нейросети умеют анализировать большие объемы данных и предоставлять желаемый результат, но не могут понять человеческие эмоции и не различают, когда люди счастливы и когда грустят. Сам по себе он ничего не выражает. И поэтому я чувствую, что мы защищены. В нем нет души, сказал Холланд.
0: Exclusive News.
1: Режиссер и сценарист «Обсессии» Кари Баркер заключил контракт с Blumhouse Atomic Monster и Universal Pictures на восьмизначную сумму. Баркер выступит режиссером, сценаристом и

0: продюсером новой ленты. Об этом сообщает Голливуд Репортер. Название новой ленты, актерский состав, сюжет и дата начала съемок пока неизвестны. Это будет хоррор, но его концепцию и суть пока не раскрывают. Баркер презентовал новый проект руководству Universal. Хоррор-обсессия, премьера которого состоялась в мае, уже стал мировым хитом. Картина собрала в прокате $300 миллионов при бюджете $750 тысяч. Она стала феноменом киноиндустрии и получила высокие оценки от критиков и зрителей. «Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. Добавим, недавно стало известно, что Кари Баркер снимет перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24. Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Очередной вопиющий случай мошенничества в Челябинске, который едва не привел к трагедии. 40-летняя женщина устроила пожар в своей квартире на улице Молодогвардейцев, став жертвой мошенников. Злоумышленники пообещали ей крупную страховую выплату. Инцидент произошел 18 июня. Из-за задымления эвакуировано 10 человек. Никто не пострадал. Перед поджогом потерпевшая перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Несмотря на разнонаправленную динамику уровня воды в реках Челябинской области, ситуация остается под полным контролем. В бассейнах Камы и Урала фиксируются подъемы до 21 сантиметра за сутки, тогда как в бассейне Тобола уровни понижаются до 33 сантиметров. Министерство экологии сообщает, что все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Сбросы на Шершневском и Аргазинском водохранилищах в норме. Мониторинг продолжается, службы готовы к любым изменениям. Герои, вернувшиеся со специальной военной операции, готовы встать у руля управления в Челябинской области. Участники уникальной региональной кадровой программы «Герой Южного Урала» получили все необходимые знания и навыки, чтобы не только занять руководящие посты, но и стать голосом жителей региона. Как отметил депутат законодательного собрания Евгений Терентьев, опыт, полученный на СВО, дает этим людям особую мудрость в принятии решений. Программа призвана помочь и развить лидерские качества и получить профессиональные компетенции, чтобы эффективно способствовать развитию региона. Вскоре состоится защита дипломных работ и выпуск первого потока проекта. Эти ветераны станут ценным кадровым резервом, готовым воплощать свои инициативы на благо всей Челябинской области. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси, и магазины Бифри, Зарина и Села хотят открывать на первых этажах жилых домов. В Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Вес памятника составляет 70 тонн. Скульптура появилась в городе Кутралько в провинции Неукен. Автором проекта стал Альдо Бероиза. На статуе восьмикратный обладатель золотого мяча изображен в футболке национальной сборной Аргентины, поднимающий кубок, который он выиграл на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ранее крупнейший памятник Лионелю Месси высотой 21 метр украшал индийскую Калькутту. В начале июня фигуру полностью разобрали, так как конструкция оказалась слишком шаткой и опасно раскачивалась во время штормового ветра. Лионель Месси – аргентинский футболист, признан одним из величайших игроков в истории футбола. Большую часть карьеры провел в испанской Барселоне, а сейчас выступает за американский клуб «Интер Майами».
0: Exclusive News.
1: Ритейлер Melon Fashion Group, бренды Zarina, Sela, Bifree, Love Republic и Idol, изучает возможность открытия магазинов на первых этажах жилых комплексов. Об этом рассказал директор департамента развития компании Игорь Мальтинский. «У нас есть внутри бренда отдельные проекты, которые теоретически могут оказаться в ЖК. Пока это начальный этап, есть раздумья», — пояснил Мальтинский. По его словам, рынок сильно изменился, из-за чего сейчас происходит возвращение популярности стрит-ритейла. Такой формат становится одним из дополнительных каналов продаж. Многие ритейлеры сейчас переживают кризис. Недавно стало известно, что ювелирная сеть Fan Club, бывшая Pandora, за последние полгода закрыла почти все розничные точки в стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения.
4: 790-94-91. Language Time на Радио 100.
5: Для слушателей старше 12 лет.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцем, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Ему было 89 лет. Актер театра и кино, поэт-песенник Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Гильдия актеров Союза кинематографистов назвала его истинным патриотом. В его фильмографии такие ленты, как «Ошибка резидента» и «Освобождение». Михаил Ножкин также известен как автор гимна «Бессмертного полка» и песен «Последний «Не бой» и «Я люблю тебя, Россия». ФСБ России пресекла попытку двойного теракта в Пятигорске. Две женщины, завербованные через интернет украинскими кураторами, пытались заложить взрывные устройства у объектов правоохранительных органов. Задержанные должны были устроить подрыв, при этом вторая сообщница планировала доставить бомбу к месту работы следственной группы уже после первого взрыва. На допросах обе женщины заявили, что считали свои действия обычной высокооплачиваемой работой и не знали о взрывчатке в сумках. Сейчас подозреваемые арестованы. Ведет со следствия. Топливный вопрос на контроле у правительства. Для стабилизации рынка нефтепродуктов могут начать импорт топлива. Об этом стало известно после вчерашнего совещания у Александра Новака. По данным СМИ, Минфину поручено настроить механизм выплат так, чтобы он работал и при покупке бензина из-за границы. Тем временем в регионах продолжается борьба с локальными дефицитами. Если в Ростовской области цены на некоторых АЗС перешагнули психологическую отметку в 100 рублей, то во Владимирской области губернатор Александр Авдеев призвал автомобилистов по возможности ограничить поездки и покупать бензин только в необходимых объемах. В Челябинской и Свердловской областях фиксируются очереди, однако масштабных жалоб пока нет. Официальные лица заверяют, физические запасы топлива в России есть, ситуация стабилизируется. Рособорнадзор ответил отказом на предложение перенести начало ЕГЭ на более позднее время. Депутат Госдумы Александр Аксененко предлагал начинать экзамены в 12:00 вместо 10 часов утра. Однако в ведомстве заявили, что текущее расписание оптимально. Оно позволяет закончить экзамены до вечерних часов, минимализирует влияние полуденной жары и обеспечивает эффективную работу персонала. В Рособорнадзоре подчеркнули, что стресс выпускников связан не с временем начала испытания, а с самой важностью процедуры. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: I'm so tired.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Бестселлер» на «Радио 100».
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Том Холланд считает, что искусственный интеллект не угрожает актерам, и автор «Обсессии» Кари Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор. Британский актер Том Холланд заявил, что искусственный интеллект не является угрозой для креатива и творчества актеров. Об этом он рассказал на испанском ток-шоу. Ведущие спросили у Холланда, есть ли что-нибудь невозможное в актерском мастерстве, что не сможет заменить ИИ. Творчеству не грозит искусственный интеллект, потому что творчество связано с человеческим опытом, с эмоциями, ответил актер. Также Холланд отметил, что нейросети умеют анализировать большие объемы данных и предоставлять желаемый результат, но не могут понять человеческие эмоции и не различают, когда люди счастливы и когда грустят. Сам по себе он ничего не

поражает, и поэтому я чувствую, что мы защищены. В нем нет души, сказал Холланд. Exclusive News. Режиссер и сценарист «Обсессии» Кари Баркер заключил контракт с Blumhouse Atomic Monster и Universal Pictures на 8-значную сумму. Баркер выступит режиссером, сценаристом и продюсером новой ленты. Об этом сообщает Голливуд Репортер. Название новой ленты, актерский состав, сюжет и дата начала съемок пока неизвестны. Это будет хоррор, но его концепцию и суть пока не раскрывают. Баркер презентовал новый проект руководству Universal. Хоррор «Обсессия», премьера которого состоялась в мае, уже стал мировым хитом. Картина собрала в прокате $300 миллионов при бюджете $750 тысяч. Она стала феноменом киноиндустрии и получила высокие оценки от критиков и зрителей. «Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. Добавим, недавно стало известно, что Кари Баркер снимет перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24. Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года. Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кослях сотрудники МЧС помогли двухлетнему ребенку, который остался один в запертой квартире. Его мама вышла в подъезд всего на минуту, после чего входная дверь захлопнулась, а замок заблокировался. Напуганная женщина тут же вызвала спасателей. Дежурный расчет 60-й части быстро прибыл на место и вскрыл дверь. Сообщается, что с малышом все в порядке, он даже не успел испугаться. Телеведущий проектов «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров станет хедлайнером певческого фестиваля «Русское поле» в Челябинске. Мероприятие состоится 25 июля на площади у торгового центра. Известный шоумен будет представлять зрителям музыкальные коллективы, прибывшие из разных регионов России. Организаторы обещают масштабную программу и приглашают всех желающих насладиться живым исполнением песен. Возрастное ограничение 6+. Женский баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска готовится к своему дебютному сезону в Суперлиге. Команда активно укрепляет состав. Руководство продлило соглашение с ключевыми лидерами и подписало контракты с 4 новыми игроками. Главным трансфером магнитогорского клуба в этом межсезонье стал переход Даяны Динзе-Эрнандес, которая ранее была одной из ведущих баскетболисток челябинской «Славянки КПЗ». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о введении 3% комиссии на переводы мигрантов за границу. С такой инициативой выступила фракция «Справедливой России». По мнению лидера партии Сергея Миронова, мера позволит ежегодно возвращать в бюджет до 45 миллиардов рублей. Депутат отметил, что приезжие специалисты практически не платят налогов в России, но выводят колоссальные капиталы в страны Средней Азии. Только за прошлый год объем таких переводов в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан суммарно превысил 25 миллиардов долларов. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова готовит специальный доклад о военных преступлениях Киева против гражданского населения России. В интервью ТАСС она отметила, что все факты ударов по мирным объектам фиксируются и направляются в международные организации как грубейшие нарушения гуманитарного права. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу назвал происходящее на Украине и в Европе угрозой, создающей почву для экстремизма и межнациональной розни. Выступая на встрече высоких представителей стран БРИКС по безопасности, он призвал партнеров пресекать любые попытки реабилитации нацизма. Шойгу отметил символичность мероприятия, напомнив, что накануне исполнилось 85 лет со дня нападения гитлеровской Германии на СССР, и добавил, что долг современников свято хранить память о победе. Ученые назвали безопасным появление акул у побережья Приморья после сообщений о выловке хищников у острова Путянина. Биолог Владимир Долганов пояснил, что рыбы временно зашли в регион вслед за сардинами и уйдут на юг осенью. На людей они не охотятся, а последние инциденты происходили здесь 15 лет назад. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Фриман, Супергерл на радио 100 в Челябинске 13:15. У микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую на волне стопроцентного комфорта. На календаре 23 июня. Сегодня дождливый вторник, но по-прежнему тепло. Поэтому продолжаем радоваться лету и слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере Moody Blues услышим. А в Кавервилле сейчас Groovy Waters, Wicked Game.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
2: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Тейлор Свифт с композицией «Delicate» звучит на радио 100 Челябинске 13.43. Ну что ж, друзья, интересные новости от Оливии Родриго. Певица представила фестиваль, на котором будут выступать только женщины. Называется он «Daisy Chain Fields» и пройдет 29 августа. 100% вырученных средств пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек. Вот что сама певица говорит об этом мероприятии. «Я много лет мечтала провести фестиваль и рада, что это, наконец, сбылось. Состав участников поистине безумный, в нем много моих кумиров и подруг. Я твердо верю, что радость, сообщество и музыка могут стать движущей силой значимых перемен. Я надеюсь, что этот фестиваль будет именно таким. А кто же там выступит? Будет там сама Оливия Родриго вместе с Chapel Roan, также Дойчи, Cat's Eye, Garbage, Quiet Light и другие исполнители. Мы вернемся к нашей музыке и услышим Роберта Палмера. Композиция называется «Mercy, Mercy Me, I Want You».

0: Enigma Sadness на Радио Стол. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. Далее рубрика Lux Time у нас прозвучит, а в ней услышим Club de Belugas с композицией Bittersweet. А сразу после в эфир выйдут новости, узнаете о том, что сегодня важного происходит в регионе.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Куношакском районе ураган повредил храм Покрова Пресвятой Богородицы. В ночь на 22 июня в селе Большой Куяш стихия снесла малый купол и разрушила часть кованого забора. Обошлось без жертв. Настоятель призывает прихожан помочь в расчистке территории, а администрация уже начала работу по устранению последствий ЧП. В Челябинске в эту пятницу 26 июня ограничат движение транспорта из-за проведения атомного выпускного. По данным Минкульта, с 6 утра пятницы до 6 утра субботы перекроют проезд по улицам коммуны, энтузиастов, а также по первому и второму институтским переулкам в районе парка имени Гагарина. Водители просят заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами. Напомню, что хедлайнерами вечера станут Мия Бойко и певица Акула. В Челябинске спортивные площадки во дворах оказались в запущенном состоянии. К такому выводу пришел лидер фракции ЛДПР в областном заксобрании Алексей Беседин после проверки объектов в рамках акции «Футбол в каждый двор». Мониторинг выявил отсутствие сеток на воротах, баскетбольных колец и исправного покрытия. Кроме того, территории завалены мусором и заросли травой. По итогам рейда депутат направил официальные запросы в городские службы с требованием оперативно устранить нарушения и отремонтировать площадки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лиза Стэнсфилд с композицией «Change» звучит на Радио 100. Ну что ж, друзья, перемены — это хорошо, но если вам нравится музыка, которая звучит на Радио 100, ничего не меняйте, не переключайтесь, оставайтесь здесь на волне стопроцентного комфорта. Впереди много хитов, скоро «No Mercy» у нас будут звучать с песней «Then I Die», а прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Элвис Пресли «Can't Help Falling in Love».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Алекс Ху, The Spider and the Fly на Радио 100. Челябинске 14:35. Ну что ж, друзья, ведущая рубрики Language Time Маша Полевщикова продолжает знакомить вас с композициями на иностранном языке. В этом часе прозвучит новый выпуск рубрики, и в нем Маша расскажет о песне One of Us от Джоан Осборн. Услышите размышления певицы о том, что бы было, если бы Бог был одним из нас, как бы он выглядел. Больше подробностей через несколько минут. Напомню также, что все выпуски рубрики вы можете найти в записи. Мы выкладываем их на стене в нашей группе во ВКонтакте и сохраняем в разделе «Подкасты» для того, чтобы в любое время вы могли зайти и послушать. Прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней Гаэтана Велоуза.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцем, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о введении 3% комиссии на переводы мигрантов за границу. С такой инициативой выступила фракция «Справедливой России». По мнению лидера партии Сергея Миронова, мера позволит ежегодно возвращать в бюджет до 45 миллиардов рублей. Депутат отметил, что приезжие специалисты практически не платят налогов в России, но выводят колоссальные капиталы в страны Средней Азии. Только за прошлый год объем таких переводов в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан суммарно превысил 25 миллиардов долларов. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова готовит специальный доклад о военных преступлениях Киева против гражданского населения России. В интервью ТАСС она отметила, что все факты ударов по мирным объектам фиксируются и направляются в международные организации как грубейшие нарушения гуманитарного права. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу назвал происходящее на Украине и в Европе угрозой, создающей почву для экстремизма и межнациональной розни. Выступая на встрече высоких представителей стран БРИКС по безопасности, он призвал партнеров пресекать любые попытки реабилитации нацизма. Шойгу отметил символичность мероприятия, напомнив, что накануне исполнилось 85 лет со дня нападения гитлеровской Германии на СССР, и добавил, что долг современников свято хранить память о победе. Ученые назвали безопасным появление акул у побережья Приморья после сообщений о выловке хищников у острова Путянина. Биолог Владимир Долганов пояснил, что рыбы временно зашли в регион вслед за сардинами и уйдут на юг осенью. На людей они не охотятся, а последние инциденты происходили здесь 15 лет назад. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Пэтти Ашер, Raindrops Keep Falling on My Head на Радио 100. Это была рубрика Кавервиль. Ну что ж, друзья, если говорить о дожде, то пока его в Челябинске нет, по крайней мере, в центре города, но, тем не менее, синоптики обещали нам сегодня осадки на протяжении всего дня. Среда также будет дождливой и до плюс 19 градусов. Зато настоящая благодать для тех, кто не любит жару. Наслаждайтесь, друзья. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Queen у нас прозвучат Love of My Life, а прямо сейчас Liberty X Holding On For You.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Aerosmith с композицией Amazing звучит на радио Stone. Ну что ж, друзья, какой же смысл у этой песни? Лирический герой в ней размышляет о своей жизни, о том, что она, к сожалению, полна ошибок и боли. Признается, что не всегда следовал правилам и сейчас проходит через тяжелые времена. Однако, когда закрывает глаза, герой видит свет и находит ответы на свои вопросы. Кстати говоря, клип замечательный. Парень исполняет его в виде Джейсон Лондон увлекается виртуальной реальностью и встречает в ней девушку, юную красотку Алисию Сильверстоун. В игре их персонажи отправляются в путешествие на мотоцикле, прыгают с парашютом и, конечно же, страстно целуются. Ну что, друзья, если видео не видели, посмотрите, атмосфера шикарная. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. Скоро Леонард Коэн у нас прозвучит «I'm your man», а прямо сейчас «Fight Song». Like a...

0: Пачил и Джанайна звучат на радио 100. Почти 16 часов в Южно-Уральской столице. В рубрике «Люк» ставим сейчас Корин Бейлер и будет с композицией «Like a Star». А сразу после встречайте Антона Образцова с региональными новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Сокол Фит. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер сегодня работает в Веткульском округе. Глава региона осмотрел новую пожарную часть номер 109 в селе Койлга. Одно из ключевых событий визита – передача новой техники спасательным подразделениям. Глава региона вручил сертификаты начальнику пожарной части Александру Бондаренко и начальнику главного управления МЧС России по региону Юрию Буренко. Также в ходе поездки губернатор совершил традиционные развороты и посетил в Койлге обновленную врачебную амбулаторию. Медучреждение отремонтировали в прошлом году. В 2027-м там планируют открыть стоматологический кабинет. К пациентам будет приезжать стоматолог из Еткуля. Семье 51-летнего магнитогорца, который скоропостижно скончался во время отпуска в Анталии, помогут Совет ветеранов и Главное управление МВД по Челябинской области. Об этом официально заявили в пресс-службе полицейского главка. Трагедия произошла 22 июня. Мужчина скончался на отдыхе из-за проблем с сердцем. Тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Известно, что погибший до выхода на пенсию в 2022 году служил в патрульно-постовой службе. Мэрия Челябинска увеличила границу участка комплексного развития территории в немецком квартале в два раза, чтобы сделать проект инвестиционно привлекательным для застройщика. Девелопер сможет возводить на этой территории не только жилые дома, но и поликлиники, больницы, магазины и другие соцобъекты. Под комплексное развитие отдают землю, ограниченную улицами Социалистическая, Жукова, Дегтярева и Мира, и территорию в границах улиц Липецкая, Мира, Жукова и Социалистической. Общая площадь проекта выросла более чем до 3 гектаров. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гуки Новий на радіо 100 Челябинське 16:22. Ну що ж, друзі, держу вас в курсі музикальних событий. Исполнительница Charli XCX в новом интервью для Rolling Stone рассказала, что на время ушла из социальных сетей. По ее словам, это полезно для ее мозга. Дискус – это громко, и иногда это может быть очень утомительным, добавила певица. Как призналась Charli XCX, в последнее время она столкнулась с большим количеством проблем с ментальным здоровьем и сейчас, увы, находится в не очень хорошем психологическом состоянии. Пожелаем исполнительнице восстановить свое эмоциональное состояние и будем ждать ее композиции в нашем эфире. Напомню, что скоро Charli XCX выпустит новый альбом, будет он называться «Music Fashion Film». Релиз намечен на 24 июля. Ну, а мы вернемся к музыке высшей пробы, и в мировом бестселлере Pink Floyd у нас прозвучат Hey You.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sugar Babes, Stronger на Радио 100. Челябинска, 16 часов 44 минуты. Ну что, друзья, кто заскучал по хорошим событиям, которые можно отметить, для вас радостная новость. Каждый день есть праздники, которые с удовольствием можно отмечать. Сегодня, например, День тайных посланий. Замечательная вещь еще со школьных времен, когда писали друг другу записочки. Сейчас, если душа просит отправить кому-нибудь тайное послание, то сегодня для этого самый подходящий день. Кстати говоря, можете писать послание и нам. В нашей группе во ВКонтакте есть раздел «Обратная связь». Ждем от вас сообщений. Надеюсь, что приятных. С удовольствием всегда их читаем и, конечно же, отвечаем. Из музыки скоро Soul Asylum у нас будут. Runaway Train. А прямо сейчас Кэрол Джи и Шакира.

0: Риман Tonight на Радио 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Сейчас рубрика Lux Time у нас в эфире, а в ней Лиза Экдаль. Rivers of Love, реки любви.
1: Lux Time на Радио 100.
2: This night

0: Мид Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Траур в Воронежской области объявили с 23 по 25 июня после удара ВСУ по региональному центру. В области приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале на платформе «Макс». Он назвал особым цинизмом со стороны врага удар по Воронежу в день памяти и скорби 22 июня. Ранее Гусев сообщал, что 5 человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж в понедельник. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после удара по предприятию в городе. В Пензенской области с 23 июня вводится временное ограничение на продажу автомобильного топлива. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, решение принято для того, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке. По решению оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров, уточнил губернатор. Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни, передает РИА Новости. В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии. Пауэрбанк загорелся на борту самолета Уфа-Анталия. Инцидент произошел утром 21 июня на Airbus A320 после завершения посадки и во время демонстрации аварийно-спасательного оборудования. Бортпроводники оперативно поместили горящее устройство в специальный контейнер и залили его водой. Никто из 150 пассажиров не пострадал, самолет получил небольшие повреждения. У него прогорел карман одного из кресел и ковер на полу. Борт не стали отстранять от полетов, и он направился в Турцию. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Иваналя.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений. Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гарри Стайлз, Late Night Talking на радио Столб, Челябинске, 17:20. Продолжаю рассказывать вам музыкальные новости. Мик Джаггер назвал песни Rolling Stones, которые нравятся ему больше всего. По словам артиста, трудно назвать любимую композицию группы, вокалистом которой он выступает, потому что у нее есть сотни песен, однако он выделил несколько. Sympathy of the Devil, You Know, Start Me Up, Angie, Honky Tonk Woman. А когда Джаггера спросили, есть ли у него любимый альбом Rolling Stones, он ответил, что считает Sticky Fingers действительно хорошим. Кстати говоря, скоро выйдет новый альбом музыкантов. Называться он будет The Rolling Stones Foreign Tongues. Записали они его в сотрудничестве с Полом Маккартни и Робертом Смитом. Релиз назначен на 10 июля. Ждем, а пока слушаем музыку высшей пробы, и в мировом бестселлере Том Джонс у нас прозвучит «She's a Lady».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Анна Карам звучит на радио 100. Это была рубрика «Summertime». Продолжаем создавать для вас летнее настроение, несмотря на погоду за окном. Опять тучи сгустились в центре Челябинска. Скоро, видимо, вновь пойдет дождь, потому что синоптики нам его прогнозировали. Друзья, доставайте зонт. Мы продолжаем слушать музыку, невзирая на погодные условия. После рекламы Чака Хан будет звучать «I'm Every Woman», а прямо сейчас «Skin Black Rain».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ed Sheeran и Kygo, Icy Fire на Радио 100. Ну что ж, друзья, в центре Челябинска вновь пошел дождь. Напомню о том, что по прогнозам синоптиков вся неделя будет дождливой, но теплой. В среднем днем будет около 20 градусов выше нуля. Продолжаем слушать музыку. В рубрике Lux Time завершит час Фрэнк Синатра и его композиция Come Fly With Me.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать сопровождение инвесторов. Челябинская область сохранила позиции в десятке лучших в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В его основе лежит мнение предпринимателей. На областном совещании губернатор подчеркнул, что сопровождение инвесторов в муниципалитетах должно находиться на личном контроле глав. Также Алексей Текслер поставил задачу добиться максимальной реализации национальных проектов. Необходимо организовать четкое и своевременное выполнение всех работ. Предупреждение о ливнях в Челябинской области снова продлили. По данным Гидрометцентра России, сильные дожди пройдут местами предстоящей ночью. Днем погода в большинстве округов сохранится дождливой, но осадки будут слабыми. Температуру синоптики обещают комфортную – от плюс 20 до плюс 25 градусов. Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером на 2 года. Хендрик Хаукеланд станет основным вратарем челябинской команды. Хоккеист присоединился к «Трактору» после успешного выступления на чемпионате мира. В составе сборной Норвегии он помог национальной команде завоевать бронзовые медали турнира, а по итогам соревнования был признан лучшим вратарем мирового первенства. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Моби и Джим Джеймс звучат на радио 118.16 в Челябинске. Ну что, друзья, поздравляю вас с окончанием очередного трудового дня. Как вы там? Силы на вечер еще остались? Надеюсь, что да. Вообще, мне кажется, что летом работается как-то полегче, и дни длинные, и погода хорошая стоит, и хочется прогуляться, заняться чем-нибудь приятным для себя, согласитесь. Поэтому давайте будем завершать все дела на сегодня и планировать досуг под звуки музыки высшей пробы. В ближайшее время в мировом бестселлере Мэтт Монро у нас прозвучит «Из России с любовью», называется композиция «From Russia We Love», а в Кавервилле сейчас «Oh, Pretty Woman».
1: Кавервилль на радио 100.

0: друзья, рассказываю, где можно слушать нас, если нет радиоприемника под рукой. Несколько вариантов. Выбирайте самый подходящий для вас. Есть у нас сайт radio100fm.ru, где музыка звучит онлайн 24 часа в сутки. То же самое происходит в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, Радио 100 есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. А там, что не композиция, то хит. И прямо сейчас в рубрике «Summer Time» у нас будет дуэт Элис Реджина и Антонио Карлос Жобим.
1: «Summer Time» на Радио 100.

0: Энья Вотемак на радио Стол, мне кажется, одна из самых красивых инструментальных композиций на нашей радиостанции. Всегда, когда слушаю ее, замираю и думаю, насколько же прекрасна инструментальная музыка. В Челябинске почти 7 вечера, друзья. На этом я, Оля Дзеева, с вами прощаюсь. Желаю приятного завершения этого дня. Отдыхайте, услышимся завтра. С 13 часов буду в эфире. А пока оставляю вас наедине с музыкой. Сейчас в рубрике Lux Time Дороти Дендридж прозвучит. Это прекрасный вечер называется песня It's a Beautiful Evening.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области усилят контроль за подготовкой к отопительному сезону. На областном совещании губернатор Алексей Текслер акцентировал внимание на необходимости своевременного завершения плановых ремонтов и гидравлических испытаний на сетях тепловодоснабжения и водоотведения. В областном министерстве ЖКХ в круглосуточном режиме работает отдел мониторинга аварийных ситуаций, подчеркнул глава региона. Отдельно губернатор поручил поставить на контроль своевременное освоение средств, выделенных на ремонт из федерального, областного и местных бюджетов, в том числе в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. В Еманжелинском округе на федеральной трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, вводится временное ограничение движения. Это связано с капремонтом участка, где будут проводиться работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, говорится в оповещении Росавтодора. С 24 июня и до завершения работ на отрезке за мостом через реку Силкин-Лог в направлении на Казахстан организуют реверсивное движение со светофорным регулированием. Челябинский институт искусств посетили представители Академии русского балета имени Вагановой, одной из самых авторитетных балетных школ мира. Они дали мастер-классы по классическому танцу. Студенты также выступили с выпускниками Вагановки на сцене, сообщили в Театре оперы и балета имени Глинки. Проведение мастер-классов стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Челябинской областью и Академией. Оно было подписано в прошлом году губернатором Алексеем Текслером и ректором балетной школы Николаем Цискоридзе. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь. Вставать вместе с солнцем. Ежедневно бегать. Перейти на паровые овощи. Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».
3: A cigarette

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией и наращивают военные бюджеты. Раньше страны НАТО ограничивались поддержкой Киева. Об этом президент Владимир Путин говорил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Он подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на угрозы. Современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, добавил глава государства. В Крыму до сентября отменили детские тренировки и соревнования, об этом сообщила министр спорта республики Ольга Турубарова. А также отменяются организованные выезды крымских спортсменов на соревнования за пределами региона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении местных властей приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях с 22 июня до 1 сентября. Аксенов отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности. Жители Кушвы, дома которых разрушены ураганом, на этой неделе начнут получать компенсации. Об этом ТАСС сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Общий размер ущерба еще не определили, но независимо от его объема в городе проведут восстановительные работы, заверил он. Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч. Более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий повреждены. Пострадали 16 человек. Отменить налог на доходы физических лиц для граждан с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей предлагает ЛДПР. Такая инициатива содержится в предвыборной программе партии «100 дней преобразования России», рассказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Отменим НДФЛ для доходов ниже 50 тысяч, как сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей отменим НДФЛ для доходов ниже 100 тысяч рублей, сказал Слуцкий. По его мнению, такая мера позволит повысить престиж социально значимых профессий и станет стимулом для привлечения кадров в ключевые отрасли экономики. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, а завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.